0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Кипиш и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Ближе к

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждал.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
3: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
3: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Ваня, Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме приступили к работе более 30 молодых педагогов. В России утвердили план по развитию добровольчества. В России назвали претендентов на звание «Слово года». Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Каринский. В костромские школы и детские сады пришли больше 30 молодых специалистов, пишет «Кострома Тудей». Большинство выбрали школы, а еще 5 человек будут работать с дошколятами. Столько же вести кружки и секции в учреждениях доп. Образования. Набор учителей и воспитателей пока продолжается. Обычно выпускники педагогических вузов устраиваются на работу уже осенью, когда видят открытые вакансии. В администрации города отмечают, многие приходят именно в это время, так что список новичков еще пополнится. Стоит отметить, что в первые 3 года работы каждый молодой педагог получает прибавку к зарплате больше 5000 рублей в месяц. А если это студент педнаправления, который уже работает в школе и учится параллельно, ему доплачивают еще 3000. Правительство утвердило план развития добровольчества в России до 2028 года, пишет «Коммерсант». План включает 46 мероприятий. Среди них разработка рекомендаций по психологической поддержке волонтеров, внедрение системы поощрений на платформе добро.рф и включение темы волонтерства в школьные разговоры о важном. Также планируется создать образовательные программы, в том числе по оказанию первой помощи для добровольцев в зонах ЧС, повысить интерес к донорству и привлекать к волонтерству людей старшего поколения. Другая часть мероприятий посвящена международному сотрудничеству. Министерство иностранных дел должно обеспечить участие российских волонтеров в деятельности ООН. Слова «нишевый», «газ», как междометия, и «Prime Era», а также «ИИ» и «Колобок» вошли в топ-40 претендентов на звание «Слово года 2026», пишут РИА Новости. Кроме того, впервые в истории проекта наряду со словами года будут выбраны слова-символы для каждого из 8 федеральных округов России. Организаторы отметили, что методология отбора в этом году включает 3 подхода – народный выбор, анализ больших данных и экспертиза лингвистов, филологов, журналистов, деятелей культуры, искусства и кино, литературоведов и медиаперсон. Напомню, в прошлом году по итогам народного голосования словом года стала «тревожность», а победителями в других номинациях стали слова «окак», ИИ и промпт. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 4 сентября, и я смотрю, у меня отмечается профессиональный праздник. День ленивых мам. Я вообще как мать не очень деятельна, я в других сферах, а вот, ну, так получилось. А еще сегодня день разносчика газет. Я, кстати, в 12 лет разносила по электричкам газеты. Да, честно, было такое. А еще день дикой природы. Но об этом подробнее Алексей Акопов.
2: Да, день дикой природы, где в этой самой природе есть птицы под официальными названиями глупыши и тупики. Они такие жирненькие, средних размеров, гнездятся в скалах Исландии. А есть самые умные животные в мире. Человекообразные обезьяны, современные приматы, сообразительнее предков человека. Они умеют общаться на языке жестов, а самые способные с помощью графических символов. В 80-х годах в Америке жил шимпанзе Канзи, который освоил таким образом 500 слов. 500 слов! У Эллочки и Людовички сколько было в лексиконе? 33 слова, да? А в отличие от большинства живых существ, приматы понимают, что видят в зеркале свое отражение, а не другую особь. Обезьяны скорбят, когда уходят их сородичи, и у них, по крайней мере, ну, некоторых, есть чувство юмора. То есть, когда они...
1: Помедленнее записываю.
2: Когда они улыбаются, это действительно... Это они не скалятся таким образом, да? Они действительно испытывают чувство удовольствия. Шимпанзе используют орудия труда и изготавливают их. Чтобы сделать копье, они отбирают ветки нужной длины, очищают их от листьев и коры и заостряют наконечник зубами. Самые умные животные планеты нежно заботятся о потомстве и передают ему все свои знания и умения.
1: Ну, конечно, им же не надо потом идти к стоматологу и отдавать бешеные деньги за то, чтобы эти самые зубы привести в человеческий вид. Они у них и так крепкие. Мне бы такие зубы, как у шимпанзе.
2: Самые крупные дельфины, которые называются касатки, разработали стратегию охоты на разных животных. Косяки рыб они загоняют к берегу, охотясь на морских львов, выбрасываются на их лежбища, а при охоте на тюленей, плывущих на льдинах, бьют хвостами, создавая волну, которая смывает эту вкуснятину в море. Касатки – одни из самых социальных животных на планете, живут в стаях, где царит матриархат, то есть мамочка главная. Все члены очень привязаны друг к другу, все уважают, а молодые и здоровые заботятся о старых и больных.
1: Так вот, посмотришь на некоторых людей, и хочется жить среди касаток и шимпанзе.
0: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
1: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
2: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
3: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Амстердаме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, в Нидерландах много красивых городов, но именно Амстердам с его каналами и мостами определенно лидирует у туристов. Это очень эклектичный город, где ночная жизнь с громкими вечеринками соседствует с богатым культурным наследием, а старинное здание с кирпичными фасадами щедро разбавлено необычными произведениями современных архитекторов. Здесь можно сделать эффектные кадры с воды, выпить кофейку на площади дам и посетить необычную готическую церковь Ауткерк, побывать в музее киноискусства и уделить время картинной галерее, которая считается одной из лучших в мире. Что ж, ну а если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66% согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Наша сегодняшняя тема звучит следующим образом. Да ладно! Дело в том, что сегодня день рождения игры «Что, где, когда». Я вот ее помню с детства. Мы сидели еще с мамой и папой, смотрели в телевизор, пытались угадать вопросы. И даже кто-то из наших знакомых пытался посылать вопросы на эту телепередачу в надежде выиграть у знатоков и, может быть, выиграть какую-то сумму. Значительную или не очень. Я напомню для тех, кто, может быть, не в курсе, да, «Что, где, когда» — это игра для людей умных, эрудированных, которые могут любой вопрос размотать просто потому, что они логически как-то придут к правильному ответу, а не потому, что они знали, им кто-то об этом сказал или прочитали.
2: Да, но тем не менее, все равно какая-то, может быть, небольшая часть вопросов «Что, где, когда» основывается на твердом знании, то есть логикой не прорубить. Это так же, как логикой не прорубить, например, ни одно слово в венгерском языке.
1: Мы сегодня решили вот какой вопрос задать. Какой ответ на какой жизненный вопрос вас очень удивил? Ну, предположим, вы вдруг узнали, что у муравья 4 лапы, а еще 2 для того, чтобы ими что-то еще делать. Ну, это я так с потолка взяла, естественно.
2: А в задней части они хранят кислоту, которую потом добавляют в салаты, чтобы повкуснее было. Я вчера, кстати, забрал из ПВЗ, из Неаполя мне прислали пол-литра...
1: А можешь закончить прямо здесь.
2: Да-да-да.
1: Из Неаполя прислали пол.
2: Ладно. Темного густого соуса к салатам.
1: Ой, ничего себе. А я тут, знаешь, что увидела случайно тоже на одном из маркетплейсов? Вяленый соус. Я думаю, чего?
2: А что это?
1: А вот знаешь...
2: С дымком?
1: Нет. Выглядит, как будто бы кусочек плавленного сыра квадратного. То есть он твердый. То есть ты вот этот квадратик соуса добавляешь, например, в бургер и ешь, как будто он квадратик вот сыра. Вот я даже не знаю, как это объяснить. Ну, представь себе, да?
2: Хорошо, а что составляет основу?
1: Наверное, томаты. Я не знаю, что.
2: Вкусно ли это?
1: Люди говорят, да.
2: Ну, люди фигню не скажут, действительно.
1: Итак, друзья, давайте-ка мы сегодня, значит, выясним, какие вопросы у вас вызвали удивление, а ответы на них еще больше. В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» вы можете...

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, вы легко избежите конфликтов, если с уважением отнесетесь к чужому мнению.
2: Овны мужчины, не вините никого в своих ошибках, иначе к мелким профессиональным разочарованиям прибавятся еще и личные.
1: Тельцы женщины, все важные дела лучше планировать на первую половину дня, и это время будет максимально эффективным.
2: Тельцы мужчины, вы найдете неожиданный способ решить проблему и таким образом укрепите свое положение.
1: Близнецы женщины, вы энергичны и полны оптимизма. Не отступайте, если на пути возникли преграды.
2: Близнецы мужчины, во второй половине дня вы поймете, что к чему, и уже к вечеру одержите парочку важных побед.
1: Раки женщины, не исключено, что ваши планы на будущее изменятся, но вас это, как ни странно, обрадует.
2: Раки мужчины, к вам проявляют интерес самые разные люди, и вам удается все успеть, поскольку вы чрезвычайно рациональны.
1: Львы женщины, вы уверены в себе и правильно оцениваете свои силы.
2: Львы мужчины, не нужно ни с кем бороться, иначе вы просто потратите время даром, поэтому настройтесь на созидание.
1: Девы-женщины, сегодня вы быстро устаете, поэтому сделайте самое необходимое и отдыхайте в свое удовольствие.
2: Девы-мужчины, придется отвечать на вопросы далеко не всегда токсичные, но в качестве награды вам предложат интересный проект.
1: Весы-женщины, подходящий день, чтобы заняться делами, которые вы долго и упорно откладывали на потом.
2: Весы-мужчины, найти верное решение помогут беседы с опытными людьми, однако их советы вам нужно будет как следует переосмыслить.
1: Скорпионы женщины, благоприятный день для новых полезных привычек.
2: Скорпионы мужчины, сегодня ваша сдержанность и корректность убережет от многих неловких ситуаций.
1: Стрельцы женщины, хорошо будет заняться чем-то неутомительным и увлекательным, а также пообщаться с единомышленниками.
2: Стрельцы мужчины, не бросайте дела, начатые накануне. Терпение вам и целеустремленности.
1: Козероги женщины, решая новые задачи, вы многому научитесь, а также найдете неожиданные применение своим талантом.
2: Козероги мужчины, чем более энергичны и деятельны вы будете сегодня, тем лучше пойдут дела в целом.
1: Водолеи женщины, если вы не растеряетесь и быстренько все исправите, чуть позже у вас появится повод для гордости.
2: Водолеи мужчины, нужно вернуться к старым идеям и проектам, которые когда-то были хорошо продуманы.
1: Рыбы женщины, вам легко удается очаровывать новых знакомых и часто не без пользы для себя.
2: Рыбы мужчины, стоит оглядеться по сторонам. Нам. У окружающих полно интересных идей, которые можно грамотно позаимствовать.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, и сегодня вы нам рассказываете о тех удивительных фактах, которые вы узнали, невероятно удивились. Ну, непонятно, было ли это полезно, по крайней мере, ну, какие-то интересные такие, да, необычные эмоции вы испытали при этом.
2: Например.
1: Да, вот, например, да, осьминоги имеют 3 сердца.
2: Счастливчики, правда? Одно заболело по несчастной любви, а 2 других продолжают стучать.
1: Да,
2: друг на друга.
1: Отстукивается, да, веселый ритм жизни. 2 перекачивают кровь через жабры, а 3 через остальное тело. Вот такое вот интересное устройство.
2: А ты знаешь, да, что медузы, да, там некоторые есть, или эти...
1: Птицы.
2: Ты руками сейчас
1: размахалась на земле, как
2: вот эти, которые
1: археоптерикс такой,
2: да. Живут, которые бесконечное количество лет. Ну да, да, правильно, медузы, что я засомневалась. Итак, медуза. Она способна избегать смерти от старения, неоднократно возвращаясь к более ранней стадии жизни. Вот я сейчас прочитала, это мне искусственный интеллект подсказал.
1: Слушай, ты знаешь, там мне естественный интеллект Ильи Колмановского, да, подсказал такое животное. Оно омерзительное абсолютно. То есть это вот рыба-капля, это красавица просто на фоне этого животного, называется голый землекоп. Вот они чуть ли не бессмертные. То есть...
2: Да, вот и медузы,
1: да,
2: тоже.
1: Да, да, да, да.
2: Вот. А еще я узнала, что, например, колибри — это единственные птицы, которые могут летать назад. Хотя я бы с этим поспорила. Я вот живу недалеко от Финского залива, и когда у нас поднимаются ветра, у нас чайки летают попой вперед. Я видела это неоднократно. А еще улитки могут спать до 3 лет. Мне кажется, вот дай мне волю, я бы тоже до 3 лет спала и не просыпалась.
1: Главное, чтобы платежки от ЖКХ не приходили в это. Период.
2: Друзья, а на какие вопросы вы получили очень странные ответы, до сих пор в них не верите или верите, но удивляетесь? Об этом мы спрашиваем в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и, конечно, в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня».
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
2: Все, что ты любишь на радио Ваня.
4: Дай

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области планируют расширить проект «Учительская карта». В Минпросвещении назвали продолжительность школьного дня. В Приморье спасут исчезнувший в России вид лошадей. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области планируют расширить проект «Учительская карта», пишет «Кострома Тудей». Она появилась в регионе в прошлом году. Педагоги получают по ней 5000 рублей на посещение культурных мероприятий вместе с учениками. На сегодня картой пользуются более 3000 педагогов из сотен школ. Активнее всего их используют педагоги из Межевского, Антроповского, Шаринского, Нейского и других округов. Теперь возможности проекта хотят расширить. Губернатор поручил организовать поездки учителей и школьников из отдаленных районов в костромские театры и музеи. Кроме того, спектакли и концерты для школьников предлагают проводить в КВЦ «Губернский», так как его зал вмещает вдвое больше зрителей. Школы сами устанавливают режим дня, но он должен соответствовать определенным требованиям, заявил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Его слова приводит газета «РУ». Учебный день каждая школа закрепляет в своих внутренних документах. При этом обязательно учитываются правила СанПин. Уроки не должны начинаться раньше 8 утра, а основные занятия обязаны заканчиваться не позднее 19 часов. Между последним уроком и дополнительными занятиями или следующей сменой должен быть перерыв не менее 30 минут. Для дополнительного образования тоже есть ограничения. Для детей до 7 лет занятия должны заканчиваться не позже 19:30, для школьников от 8 до 15 лет до 20, а для подростков от 16 до 18 до 21 часа. В Хакасском заповеднике откроют второй в России центр реинтродукции лошади Прижевальского, исчезнувшего на территории страны вида диких лошадей, пишет Лента.ру. Сюда привезут 8 лошадей, разделенных на 2 семейные группы. В этом году у 2 кобыл уже родились жеребята. Настоящий прорыв для программы. Как отметил директор заповедника, лошадей возвращают не просто в вольер, а прямо в их исторический дом в степи. Хакасский центр стал вторым в стране после Оренбургского. Сейчас создатели ведут переговоры о завозе из Монголии или Китая новых лошадей, дабы укрепить генетическое разнообразие популяции. Так что у этих редких животных появляется шанс на будущее. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Положительный заряд на «Радио Ваня». Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня FM».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о вопросах, ответы на которые вызвали у вас немалое удивление. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе, как это сделала, например, Наталья. «На днях, — пишет Наташа, — я услышала, что кур, домашнюю птицу, нужно ставить на учет в МФЦ. Сначала с соседкой смеялись до слёт, размышляли, мол, а петуха на учет в военкомат? А нет, зря смеялись, оказалось, чистая правда. Дожили. Да, действительно, кур и кроликов нужно ставить на учет, но если их поголовье составляет более 10. Вот такие вот нынешние правила. А то, не дай бог, курица снесет яйцо, а вы его кому-то продадите, а налог не заплатите.
2: Да, неучтенные яйца – это...
1: Да. Это даже внутри семьи, знаете ли, как-то... Ой.
3: Да это... Это предосудительно!
2: Михаил Выцеховский отметился в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Коротко, но по делу. Меня лично поражает тот факт, что мне уже 33, дорогой Михаил. Меня лично поражает тот факт, что 28 сентября текущего года мне исполнится 53. Поэтому 1-0 в мою пользу, Миша.
1: Я еще раз скажу, что то, что тебе 53, на самом деле тебе 43, Алешка, а то и 33. А выглядишь ты вообще на 24. А еще одно сообщение.
2: Ну, господи, это по поводу пятницы столько ласки в мой адрес. Спасибо.
1: Обняла, приподняла. Значит, еще одно сообщение от Оксаны Игоревны. А вот я всю жизнь думала, что Майкл Джексон пересадил кожу. Однажды даже с мужем спорили, не на жизнь, но смерть. И была я уверена в своей правоте. Но недавно, после просмотра фильма «Майкл», я изучила немножечко биографию короля поп-музыки. И каково же было мое удивление? Пересадка кожи – это неподтвержденный миф. На самом деле побелел он от неизлечимого заболевания, как мы уже выяснили, витилиго. Вот как-то так. Маленькая мудрость. Сначала убедись, потом спорь. Я была тоже всю жизнь уверена, что это была пересадка кожи. Я и сейчас уверена. Я считаю, что витилиго — это какая-то новая история, да, которая оправдывает вот желание Майкла стать белым.
2: А у меня такое ощущение, что витилиго — это новое заклинание из Хогвартса. Понимаешь, это...
1: Слушай, в Петербурге сегодня дождь, если что.
2: Витилиго.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня. Губы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
3: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
6: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
7: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
8: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Амстердаме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, в Нидерландах много красивых городов, но именно Амстердам с его каналами и мостами определенно лидирует у туристов. Это очень эклектичный город, где ночная жизнь с громкими вечеринками соседствует с богатым культурным наследием, а старинное здание с кирпичными фасадами щедро разбавлено необычными произведениями современных архитекторов. Здесь можно сделать эффектные кадры с воды, выпить кофейку на площади дам и посетить необычную готическую церковь Ауткерк, побывать в музее киноискусства и уделить время картинной галерее, которая считается одной из лучших в мире. Что ж, ну а если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Радио Ваня. Отличная погода.
13: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
11: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.
14: Звук поставим.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарики, и сегодня вы нам рассказываете о тех удивительных фактах, которые вас поразили до глубины души, а, возможно, стали руководством к действию. Наталья отметилась в нашем канале в Максе, он так и называется, радио Ваня. Я, пишет Наташа, жила в двухэтажном деревянном бараке, где прям кишили тараканы, но вот у бабушки, соседки моей, их не было, и она дала совет. Значит, поймать таракана, а привязать его, ну, видимо, за лапку или за туловище.
2: За попку.
1: За попочку, да, ниткой. И вот эту самую нитку с тараканом перетащить через все пороги и на свалку выкинуть. И как это работает? Не знаю, жила еще 2 года, и больше у меня тараканов не было после вот этой акции.
2: Просто суровую Наталью тараканы боялись. И не подходили больше к ней, потому что главаря привязала за попу и вытащила, как будто бы он никакой не главарь.
1: 3 месяца назад, ты знаешь, я переехал в новую квартиру,
2: да,
1: и обнаружил, значит, такую историю. Днем, а иногда и очень-очень рано утром начиналось карканье ворон и... вот это вот кликотание чаек, угу. Вороны дрались с чайками, вот, и я подумал, что надо с воронами поговорить, это они же умные животные, угу. Да, птицы, вот, и когда каждый раз я выбрасывал мусор, вот, я...

0: видел там двух-трех ворон, которые так, ну, так сидели, так внимательно так, наблюдая, что там вообще принесут вкусненькое. Вот, и я стал на них довольно громко ругаться, типа, пошли вон отсюда! Слушай, и я тебе могу сказать, что в последнее время я их крайне редко там вижу и, слава богу, слышу, потому что, ты понимаешь, у меня какой слух. Я...
1: Слава богу, что ты не привязал их за попку и не перетащил через все пороги.
0: Ну, может, и, ну иначе я бы давно уже был в красивой смирительной рубашке.
1: Да, черного цвета, как в «Приключениях Шурика», как это выяснилось. Татьяна, здравствуйте, пишет Татьяна. А я недавно узнала, как появляется бабочка. Я же всю жизнь-то думала, что у гусеницы в коконе не отрастают крылышки, а оказалось, что гусеница полностью в этом самом коконе растворяется, превращая густую питательную массу в бульон. И уже из этого бульона создается бабочка. Если кто-то сейчас не упал со стула, то я зря прочитала это сообщение.
2: Звук поставим на всю, и соседи не спят.
3: Что под нами внизу, простите меня.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждаем вопросы, ответы на которые вызвали у вас немалое удивление. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и нашем канале в Максе. Он тоже называется «Радио Ваня». Я вот, например, удивилась, что кенгуру не могут ходить назад. Строение их ног и хвоста, которые, собственно, служат балансиром, не позволяет им двигаться в обратном направлении. А еще, что самое громкое животное на Земле – синий кит, но это не самое удивительное. Удивительно, что его крик слышен на расстоянии до 800 километров. Это значит, что если бы я была синим китом, то, в принципе, я могла бы докричаться из Петербурга до Москвы.
2: Да, это что касается открытого пространства. А под водой их вот эти вот выкрики, вот эти вот пение китов, они слышны на расстоянии до 160 километров. Ну, что тоже очень удивительно, потому что, слышишь, под толщей воды пробить на такое расстояние.
1: А еще, что деревья общаются друг с другом через корневую систему, и грибковые сети могут обмениваться и питательными веществами, и предупреждать об угрозах, например, нашествии насекомых, мол, тля, слышь, рябина, тля идет. Ну, например. Это как вариант.
2: Рябина тля. Эдуард Князев отметился в группе «Радио Ваня ВКонтакте». В детстве смотрел на взрослых и искренне не понимал, ну а чего они такие уставшие все? Работа, дом, какие-то свои взрослые дела. Ну подумаешь, и вот спустя годы я наконец получил ответ на этот жизненный вопрос. Оказывается, взрослые устают не от работы, а от необходимости постоянно решать проблемы, которые вчера даже не существовали. Причем самое прекрасное, ну вот ты вроде ничего особенного не сделал, а к вечеру выглядишь так, будто лично восстанавливал экономику страны. Ну, это из области фантастики, Эдуард, конечно. Теперь мой главный взрослый навык финализирует Эдик. Смотреть в одну точку и надеяться, что проблемы почувствуют неловкость и уйдут сами. Спойлер. Не чувствует. Мне очень нравится беспримерное мужество Эдуарда в, так сказать, взгляде на реальность.
1: А я вот, кстати, что хочу сказать. Некоторые мужчины думают, что женщина, которая дома сидит с ребенком маленьким, ничего не делает.
2: Да, сейчас.
1: Мол, ты ж дома сидела целый день, ничего не делала, от чего ты устала. Ну, давай, посиди сам.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

Ты будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области стартовал эксперимент с цифровым рублем. У россиян появилась возможность сохранить мобильный номер при переезде. Популярный стилист назвал самую модную мужскую прическу. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. У костромичей уже появилась возможность использовать цифровую форму национальной валюты, пишет СМИ 44. Использование цифровых рублей – сугубо добровольное решение. Чтобы воспользоваться новым инструментом, нужно открыть специальный цифровой кошелек в приложении банка-участника. Пополнять его можно с обычных карт, но с ежемесячным лимитом не больше 300 тысяч рублей. При этом получать переводы от других людей можно без ограничений. Для бизнеса лимитов на пополнение не предусмотрено. Напоминаю, что цифровыми рублями можно платить за покупки, переводить деньги, рассчитываться с юрлицами и предпринимателями, а также вносить платежи в бюджет. Главный плюс для граждан – полное отсутствие комиссий за все операции. Для бизнеса льготный период действует до конца года, а со следующего введут минимальные тарифы. Россияне теперь могут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план, пишут РИА Новости. Чтобы сохранить номер, нужно подать заявление через специальный сайт оператора базы данных перенесенных номеров. В заявлении указывают сам номер и того оператора, к которому человек хочет перейти. Решение принимается в течение 30 минут. Если перенос невозможен, вам сообщат причину. Если же все в порядке, в течение 5 минут после этого абоненту предложат заключить новый договор с выбранным оператором. Стилист Владислав Лисовец назвал самую актуальную мужскую прическу этого сезона, пишет Лента.ру. Это небрежные кудри, создающие эффект хаоса на голове. Многие уже делают химическую завивку, чтобы добиться такого образа. По словам эксперта, кудри визуально омолаживают и придают легкую небрежность. При этом Лисовец предупреждает, такая прическа подходит далеко не всем. Выбирать ее нужно очень индивидуально с учетом формы лица. Он также советует отдавать предпочтение удлиненным вариантам без бритых висков. Это более универсально. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 4 сентября, и я смотрю, у меня отмечается профессиональный праздник. День ленивых мам. Я вообще как мать не очень деятельна, я в других сферах, а вот, ну, так получилось. А еще сегодня день разносчика газет. Я, кстати, в 12 лет разносила по электричкам газеты. Да, честно, было такое. А еще день дикой природы. Но об этом подробнее Алексей Акопов.
1: Да, день дикой природы, где в этой самой природе есть птицы под официальными названиями глупыши и тупики. Они такие жирненькие, средних размеров, гнездятся в скалах Исландии. А есть самые умные животные в мире. Человекообразные обезьяны, современные приматы, сообразительнее предков человека. Они умеют общаться на языке жестов, а самые способные с помощью графических символов. В 80-х годах в Америке жил шимпанзе Канзи, который освоил таким образом 500 слов. 500 слов! У Эллочки и Людовички сколько было в лексиконе? 33 слова, да? А в отличие от большинства живых существ, приматы понимают, что видят в зеркале свое отражение. Свое отражение, а не другую особь. Обезьяны скорбят, когда уходят их сородичи, и у них, по крайней мере, ну, некоторых, есть чувство юмора. То есть, когда они...
0: Помедленнее я записываю.
1: Когда они улыбаются, это действительно... Это они не скалятся таким образом, да? Они действительно испытывают чувство удовольствия. Шимпанзе используют орудия труда и изготавливают их. Чтобы сделать копье, они отбирают ветки нужной длины, очищают их от листьев и коры и заостряют наконечник зубами. Самые умные животные планеты нежно заботятся о потомстве и передают ему все свои знания и умения.
0: Ну, конечно, им же не надо потом идти к стоматологу и отдавать бешеные деньги за то, чтобы эти самые зубы привести в человеческий вид. Они у них и так крепкие. Мне бы такие зубы, как у шимпанзе.
1: Самые крупные дельфины, которые называются касатки, разработали стратегию охоты на разных животных. Косяки рыб они загоняют к берегу, охотясь на морских львов, выбрасываются на их лежбище, а при охоте на тюленей, плывущих на льдинах, бьют хвостами, создавая волну, которая смывает эту вкуснятину в море. Касатки, одни из самых социальных животных на планете, живут в стаях, где царит матриархат, то есть мамочка главная. Все члены очень привязаны друг к другу, все уважают, а молодые и здоровые заботятся о старых и больных.
0: Так вот, посмотришь на некоторых людей, и хочется жить среди касаток и шимпанзе.
2: Что это было? Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Амстердаме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, в Нидерландах много красивых городов, но именно Амстердам с его каналами и мостами определенно лидирует у туристов. Это очень эклектичный город, где ночная жизнь с громкими вечеринками соседствует с богатым культурным наследием, а старинное здание с кирпичными фасадами щедро разбавлено необычными произведениями современных архитекторов. Здесь можно сделать эффектные кадры с воды, выпить кофейку на площади дам и посетить необычную готическую церковь Ауткерк, побывать в музее киноискусства и уделить время картинной галерее, которая считается одной из лучших в мире. Что ж, ну а если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город с 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, муха и таракан. А мы еще с вами подцокаем. Приглашаем в группу «Радио Ваня ВКонтакте», ведь сегодня в умной зарядке мы загадали насекомое.
3: А на картинке подсказки расческа. Но не массажная обычная, а вот прям гребешок. Может быть, даже и деревянный. Хотя сейчас, конечно, пластик делают под дерево делают под камень, чего сейчас только не делают. И запутаться в том, что, например, наклеено на стене, очень просто. Я сейчас к чему говорю? Да, я тут недавно панели купила под дерево, и такое ощущение действительно, что на стене наклеена такая деревянная панно, и очень красиво, а подходишь, а она просто наклеечка.
2: Слушай, а у меня дома камин облицован деревом, которое выполнено, подкрашено под камень.
3: Кругом обман.
2: Я тебе говорю, это иллюзия, в мире иллюзий.
3: Вот. Итак, друзья, значит, на картинке подсказки вот этот самый гребешок, и глядя на него, вам необходимо все-таки как-то выяснить, что же это за насекомое такое. Я, кстати, недавно узнала, что, например, паук – это не насекомое. Ты представляешь?
2: То есть он относится, друг человека.
3: Да, он относится к отдельному классу животных паукообразным. Вот так вот, да, скажи, пожалуйста, а выглядит как?

0: и помог не сдохнуть от голода.
1: Я тебе говорю, паук – это друг человека, а человек – друг паука.
0: Да. Итак, друзья, еще раз, мы загадали насекомое. Смотрите на картинку-подсказку и под картинкой пишите свои варианты ответов.
1: Автор одного из правильных ответов получит 2 билета на мюзикл «Великий Гэтсби», который состоится 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области.
0: Это, кстати, на Нарвской.
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем незамедлительно посетить группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в умной зарядке мы загадали насекомое.
3: На картинке подсказки расческа, частый гребешок, даже я бы так, наверное, это назвала, деревянного материала.
2: Деревянного хотя, может материала, быть... ну, конечно. Ожига вдаль, подойдите, пожалуйста, поближе.
3: Ладно, из дерева. Ну, может быть, это и пластик. Пластик тоже под дерево разукрашивают, и очень неплохо получается. Что вы понаписали? Ну, очень много ответов сороконожка, видимо, потому что действительно у этого гребешка много зубчиков, ну, и они похожи на ножки сороконожки. Кто-то сравнил это с пауком, а кто-то с гусеницей, ведь у гусенички тоже маленькие такие лапки, которыми она перебирает и перемещается.
2: Вот эти мохнатые.
3: На место, на место, да. Блоха, неплохой вариант, блоха, и очень даже близок к нашему правильному варианту ответа. Вспомнили мы здесь еще и комара, и многоножку, и богомола, и горбатку, да, причем кто такая горбатка, я даже представить себе не могу.
2: Горбатка — это сокращенно название одного американского фильма.
3: Да. А я хочу напомнить об одной сегодняшней новости, ну так уж пользуясь случаем, что мэр коммуны во Франции запретил тигровым комарам летать над ее территорией.
2: Да, и поэтому он создал там благоприятные, максимально благоприятные условия для гнездования ласточек, которые как раз питаются этими комариками.
3: Да, и для летучих мышей, пожалуйста, вам. Да. И более того, он установил ловушки для насекомых, для этих. Ну, просто интересно, что запретил. Что значит запретил? Комары, не летайте. И они такие, а, окей, поняли. И полетели в Германию.
2: Ты знаешь, такой капризный король, такой ножками сучит, такой на троне, такой.
3: Не запрещаю комаров! Правильный ответ у нас сегодня был вож.
2: Да.
3: Действительно, гребень с частыми зубьями используют для того, чтобы избавиться вот от этого неприятного насекомого.
2: Вычесать.
3: Многие написали вша, но это разговорное название этого насекомого, да, в русском
2: литературном
3: языке. Это все-таки
2: принято, да, говорить
3: вож. Вож, да. Мы поздравляем сегодня чудесную девушку Татьяну с правильным ответом и вручаем ей наш приз.
2: Танечка, это будут два билета на мюзикл «Великий Гэтсби». Музыкальный театр имени Федора Шаляпина открывает новый театральный сезон. Ритмы джаза, гламур и роскошь. Встречаемся на вечеринке у Джея Гэтсби 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области.
3: Санкт-Петербург, станция метро Нарвская.
2: 18+.
1: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 4 сентября, на народном календаре день Агафона Огуменника. Вообще, по древнему поверью, уходящему корнями в язычество, в этот день леший приходит в дома крестьян, чтобы потешиться над соломкой. Не внутри соломки, не на соломке, не под соломкой, а над ней. Покидать снопы, развязать их, растащить солому по всей округе. Мне кажется, он просто веселится. У товарища начинается...
2: Расторможенная психопатия, мне кажется. Сам Бог велел, так сказать, сам Ярила и Дождь Бог, и Зевс, не Зевс, а Перун, да, разрешили, так сказать, вести себя
1: предусмотрено. Да что там, в Петербурге Нептун пришел на праздник. Чтобы предотвратить такое безобразие, вот это все, хозяева выходили в ночной дозор. Мужики надевали тулупы наизнанку, мехом вверх, голову полотенцем обвязывали, а в руки кочергу брали. Этой кочергой вокруг гумна...
2: Осторожно, гумно!
1: Очерчивали круг и садились внутрь него. Фух. Не, ну вообще гумно, это же вот сарай... Ну,
2: сарай для сжатого хлеба, да.
1: Да, чтобы леший не смог подойти вот к этому хозяйству...
2: То есть это же богатство.
1: Конечно, совершали данный обряд. Ну, главное, чтобы был тулуп и полотенце. Вообще, по преданиям, леший лесной дух, задача которого следить, чтобы никто не причинил вреда его хозяйству. Но а к добрым людям, которые там зря ветки не ломают, звери не убивают, леший относится хорошо. Он и из леса выйти быстрее помогает короткой тропой.
2: И когда быстрее бруснику собрать тоже.
1: Сама запрыгивает
2: 4 литра,
1: в туесок. Да. А злых, между прочим, заставляет плутать кругами, может самую чащу завести. Вообще, с виду леший напоминает человека. Ну, может принять облик знакомого или родственника. Поэтому, если вы идете в лес, и вдруг вам неожиданно встречается Василий с Камчатки, а вы сейчас находитесь в Лужском районе, то, скорее всего, это леший обернулся вашим камчатским родственникам дальним. Вот, да, крабы.
2: Крабы. Камчатка, крабы.
1: Камчатка, крабы. И все забыла, что говорила. Крабы, гребешки, икра,
2: вот как
1: рыба.
2: Легко обнулиться, понимаешь, с вашими этими...
1: Лешими. Лесными.
2: На силу отпустила.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Пивоварова и Окопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костромской области запускают масштабную программу развития автотуризма. В Совфеде призвали приравнять врачей и учителей к госслужащим. Россиянка за 90 дней доехала из Петербурга в Китай на велосипеде. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области запускают масштабную программу развития автотуризма до 35 года, пишет администрация города. В планах ремонт 30 новых маршрутов, 90 километров дорог, строительство кемпингов и многофункциональных зон сервиса. Особое внимание уделят подготовке к празднованию 700-летия Ипатьевского монастыря. Среди новых направлений — маршрут путешествия в Галицкую провинцию, которая охватит Галич, Чухлому, Солигалич и другие города. Также в области появится паломнический маршрут по древним монастырям. Вместе с тем на въездах в Кострому и Шарью появятся многофункциональные зоны с заправками, кафе и местами для отдыха. Еще 3 таких объекта построят в Островском районе, Макарьеве и Мантуровском районе. Кроме того, до 35 года запланировано создание 13 модульных гостиниц и 2 новых кемпингов. На все это направят более 3 миллиардов рублей. В России предлагают приравнять учителей и врачей к госслужащим, пишет газета.ру. Депутаты считают, это поможет привлечь в профессию больше молодых кадров и дать педагогам дополнительные гарантии. По их словам, на сегодня у начинающих учителей зарплата часто минимальная, им сложно платить за аренду, не говоря уже об ипотеке. Из-за этого многие либо уходят из профессии, либо переезжают в регионы, где есть местные льготы. Депутаты уверены, если учителей и врачей приравняют к госслужащим, они получат больше мер поддержки, а также надбавки за выслугу лет и стаж. Все это поможет сделать профессию более привлекательной и стабильной. 33-летняя россиянка за 3 месяца доехала на велосипеде из Петербурга до границы с Китаем, пишет газета.ру. Она выехала 1 июня и прибыла к месту назначения 31 августа. Весь путь занял 90 дней. Путешествие оказалось не только интересным, но и опасным. На 11-й день девушка упала с велосипеда, сломала руку и даже потеряла память. Восстановление заняло 12 дней, после чего она продолжила свой путь. Идея поездки родилась из любви к велосипеду и изучения китайского языка. Теперь в планах доехать до Шанхая, покататься по малоизвестным городам, а обратно вернуться уже на самолете. Кто знает, может быть, такие истории вдохновят и нас на большое путешествие. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, вы легко избежите конфликтов, если с уважением отнесетесь к чужому мнению.
2: Овны, мужчины, не вините никого в своих ошибках, иначе к мелким профессиональным разочарованиям прибавятся еще и личные.
1: Тельцы, женщины, все важные дела лучше планировать на первую половину дня, и это время будет максимально эффективным.
2: Тельцы, мужчины, вы найдете неожиданный способ решить проблему и таким образом укрепите свое положение.
1: Близнецы, женщины, вы энергичны и полны оптимизма. Не отступайте, если на пути возникли преграды.
2: Близнецы, мужчины, во второй половине дня вы поймете, что к чему, и уже к вечеру одержите парочку важных побед.
1: Раки, женщины, не исключено, что ваши планы на будущее изменятся, но вас это, как ни странно, обрадует.
2: Раки, мужчины, к вам проявляют интерес самые разные люди, и вам удается все успеть, поскольку вы чрезвычайно рациональны.
1: Львы, женщины, вы уверены в себе и правильно оцениваете свои силы.
2: Львы, мужчины, не нужно ни с кем бороться, иначе вы просто потратите время даром, поэтому настройтесь на созидание.
1: Девы, женщины, сегодня вы быстро устаете, поэтому сделайте самое необходимое и отдыхайте в свое удовольствие.
2: Девы, мужчины, придется отвечать на вопросы далеко не всегда токсичные, но в качестве награды вам предложат интересный проект.
1: Весы, женщины, подходящий день, чтобы заняться делами, которые вы долго и упорно откладывали на потом.
2: Весы, мужчины, найти верное решение помогут беседы с опытными людьми, однако их советы вам нужно будет как следует переосмыслить.
1: Скорпионы, женщины, благоприятный день для новых полезных привычек.
2: Скорпионы, мужчины, сегодня ваша сдержанность и корректность убережет от многих неловких ситуаций.
1: Стрельцы, женщины, хорошо будет заняться чем-то неутомительным и увлекательным, а также пообщаться с единомышленниками.
2: Стрельцы, мужчины, не бросайте дела, начатые накануне. Терпения вам и целеустремленности.
1: Козероги, женщины, решая новые задачи, вы многому научитесь, а также найдете неожиданные применение своим талантом.
2: Козероги, мужчины, чем более энергичны и деятельны вы будете сегодня, тем лучше пойдут дела в целом.
1: Водолеи, женщины, если вы не растеряетесь и быстренько все исправите, чуть позже у вас появится повод для гордости.
2: Водолеи, мужчины, нужно вернуться к старым идеям и проектам, которые когда-то были хорошо продуманы.
1: Рыбы, женщины, вам легко удается очаровывать новых знакомых и часто не без пользы для себя.
2: Рыбы, мужчины, стоит оглядеться по сторонам. Нам. У окружающих полно интересных идей, которые можно грамотно позаимствовать.
1: Здесь весы Алексей Акопов.
2: И Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.
3: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
4: Здравствуйте, Ксения.
5: Привет, классно выглядишь.
4: Я знаю, спасибо.
3: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
4: Что расскажу?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
5: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».
6: Это...

0: Сейчас «Звездотека».
1: Фильм с Юрой Борисовым представят на Нью-Йоркском кинофестивале. Это лента Луки Гуаданиньо «Искусственный». История о конфликте внутри OpenAI и ее сооснователе Сэмми Альтмане. Роль Альтмана исполнит Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкевера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Это будет в начале следующего года. Известно, премьера фильма состоится на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября.
2: Либо вы будете работать с этим, либо вылетите из игры. Так голливудская звезда Галь Гадот сказала про свой новый кинопроект. Актриса снялась в блокбастере под названием «Биткоин», где все декорации и свет создала нейросеть. На площадке не было вообще ничего, кроме актеров. Пустой павильон. Продюсеры говорят, что искусственный интеллект сэкономил им $200 миллионов. Галь Гадот признается, что ей страшно, но игнорировать процесс бессмысленно, ведь поезд уже ушел. При этом свою цифровую копию она делать запретила. Юристы полгода выверяли контракт, чтобы искусственный интеллект не коснулся ее актерской игры. Ну и получился парадокс. Технологии будущего вернули кино к истокам. Гадот сравнила работу в пустом пространстве с чистым театральным искусством, где есть только ты и твой партнер. Кстати, в этом же интервью актриса намекнула, что к роли «Чудо-женщины» вряд ли вернется. С 4 детьми на долгие месяцы из жизни теперь не выпадешь.
1: Накануне в кинотеатрах России начали показывать байопик «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена. Лента вышла официально, так что ее показывают в профессиональном дубляже с привлеченными актерами. Энтони Бурден – известный шеф-повар, писатель и телеведущий. Известность ему принесли программы про международную кухню. Многие считают его одним из наиболее влиятельных шеф-поваров современности. Главные роли в байопике исполнили восходящая звезда Доминик Сесса, а также Антонио Бандерас и Эмилия Джонс.
0: Звездотека. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня пятница, и вы рассказываете о тех фактах, о той информации, которая вас поразила совершенно невероятным образом и, возможно, даже заставила что-то изменить в своей жизни к лучшему. Например, человеческое тело испускает слабое биолюминесцентное свечение. Оно связано с метаболическими процессами и наиболее заметно на лице, шее и руках. Однако это свечение в 1000 раз слабее предела восприятия человеческого глаза. Но это у обычных людей. А у нас, у звезд, в 1000 раз сильнее.
2: А знаешь ли ты, что человек, если настроиться на определенную волну, может взять металлическую ложку или нож, достаточно плотную и толстую, и ее в 3 секунды согнуть. Это сейчас тренд просто пошел в интернете, когда человек берет вот так вот ложку в две руки, которую действительно согнуть очень сложно. Но, выходя как бы из сознания, как бы поднимая его чуть выше и глядя на себя как будто бы сверху, человек в 3 секунды эту ложку сгибает. Надо ли говорить, что я, конечно же, попробовала этот тренд, я тебе клянусь, я согнула ложку, которую не могла согнуть. Просто так. Значит,
1: ну, во-первых, ты очень сильный человек, и всю жизнь
2: не прилагая силы особой, она просто как будто бы... То есть я представила, что эта ложка мягкая. Я не знаю, как это работает. Но я очень долго следила за этим трендом, и когда я увидела, что это сделала моя любимая актриса Ира Горбачева, я не выдержала, пошла на кухню, взяла самую толстую ложку, да, и по этой методике ее... согнула.
1: Ну, отлично, да. Ну, давайте теперь портить, да, эти столовые приборы. Ты же помнишь миллион историй про то, как матери, чтобы спасти ребенка, поднимали 2-тонные машины, например.
2: Да, я знаю, что человек, который испугался то ли медведя, то ли волка, перепрыгнул через 4-метровую стену. Вообще, да, возможности организма, они, знаете, до конца еще не изведаны. Но вот, например, человеческий нос, это уже изведано, так, способен различать более 1 000 000 000 различных запахов. И это гораздо больше, чем мы можем себе представить. 1 000 000 000 запахов, ты представляешь? А еще, знаешь, какое интересное наблюдение? Вот на какой бы предмет в нашей студии или дома ты не посмотрел, ты можешь себе представить, что почувствует язык, если ты этот предмет лизнешь. Давай, вот посмотри, например, да, вот у нас есть розовый пони.
1: У нас розовый пони, у нас есть портрет профессора Попова.
2: Да. Ты можешь себе представить, что почувствует твой язык, если ты лизнешь Попова?
1: Во-первых, это незаконно.
2: Итак, друзья, мы продолжим буквально через несколько минут, пока Алешка представляет себе все, что мы ему тут наговорили.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждали удивительные факты, о которых мы узнали и поразились. Наше сознание до сих пор не может прийти в себя. Ну вот, например, пчелы могут, оказывается, распознавать человеческие лица. Да, исследования показали, что они способны различать и запоминать индивидуальные черты лица. Поэтому, если ты ударил пчелу или как-то махнул на нее рукой, она тебя запомнила и, возможно, в следующей жизни покарает.
2: Я тебя запомнила, я тебя накажу.
1: Да.
3: А ты знаешь, понимаешь, что в казино не бывает ни настенных часов, ни окон с прозрачными стеклами.
1: Почему, казалось бы, да?
3: Чтобы игроки не видели время, которое они тратят на спускание своих денег. Ну, а окна тоже не нужны, потому что ты должен все время находиться в таком замкнутом пространстве для повторяющихся действий.
1: Именно по этой же причине нет окон, если вы заметили в больших супермаркетах, гипермаркетах, магазинах. Чтобы вы не замечали, сколько времени вы провели за примеркой того или иного предмета одежды и не думали, что ничего себе, я тут уже полдня себе брюки не могу выбрать.
3: Ну, то есть, когда ты приходишь, например, в час дня и потом уже...
1: Изнеможденный.
3: Да, потом чувствуешь, что смеркается. Как же?
1: Смеркалось.
3: Может, домой?
1: Еще одно сообщение очень интересное. Оказывается, что древние египтяне использовали зубную пасту, не ходили, не пованивали, а действительно делали ее из шалфея, мяты, почти как сейчас, пепла и мирры.
3: А, кстати говоря, это не только аромат и свежесть, пепел... это очистка, это отбеливание.
1: Да, поэтому если вы прямо сейчас посыпаете голову пеплом...
3: Да, да, или в принципе хотите что-то себе отбелить...
1: Первая в мире компьютерная мышь была сделана из дерева. Ну, и в этом я и не сомневалась.
3: Да.
1: Ну и что, друзья, мы переходим к нашей сегодняшней победительнице. И мы решили, что это самое невероятное сообщение, которое нам прислала Наталья. «Я жила в двухэтажном деревянном бараке», — пишет нам Наташа. «И там прям кишили тараканы, а у бабушки-соседки их не было. Я у нее и спрашиваю: бабуль, а как это так?» А она говорит: «Ты, милочка, поймай таракана, привяжи его за ниточку и перетащи через все пороги, да далее на свалку выброси». И вы знаете, я понятия не имею, как это работает, но я таки поймала таракана, несмотря на то, что это было очень страшно, привязала, протащила, выбросила. 2 года жила еще, ни одного. Ну, они, наверное, Наташку посмотрели, какая-то ненормальная женщина, и пошли к Анатолию Ивановичу.
3: Поощряем бытовой мистицизм на Ване.
1: Дорогая Наталья, мы вас поздравляем. Спасибо всем тем, кто сегодня присылал сообщение. Продолжим дальше завтра. А Наташе мы вручаем фирменную сумку Шопер. Радио Ваня.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
4: Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись, ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме приступили к работе более 30 молодых педагогов. В России утвердили план по развитию добровольчества. В России назвали претендентов на звание «Слово года». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромские школы и детские сады пришли больше 30 молодых специалистов, пишет Кострома Тудей. Большинство выбрали школы, а еще 5 человек будут работать с дошколятами и столько же вести кружки и секции в учреждениях доп. Образования. Набор учителей и воспитателей пока продолжается. Обычно выпускники педагогических вузов устраиваются на работу уже осенью, когда видят открытые вакансии. В администрации города отмечают, многие приходят именно в это время, так что список новичков еще пополнится. Стоит отметить, что в первые 3 года работы каждый молодой педагог получает прибавку к зарплате больше 5000 рублей в месяц. А если это студент педнаправления, который уже работает в школе и учится параллельно, ему доплачивают еще 3000. Правительство утвердило план развития добровольчества в России до 2028 года, пишет Коммерсант. План включает 46 мероприятий. Среди них разработка рекомендаций по психологической поддержке волонтеров, внедрение системы поощрений на платформе Добро.рф и включение темы волонтерства в школьные разговоры о важном. Также планируется создать образовательные программы, в том числе по оказанию первой помощи для добровольцев в зонах ЧС, повысить интерес к донорству и привлекать к волонтерству людей старшего поколения. Другая часть мероприятий посвящена международному сотрудничеству. Министерство иностранных дел должно обеспечить участие российских волонтеров в деятельности ООН. Слова «нишевый», «газ», как междометие, и «Prime Era», а также «ИИ» и «Колобок» вошли в топ-40 претендентов на звание «Слово года 2026», пишет РИА Новости. Кроме того, впервые в истории проекта наряду со словами года будут выбраны слова-символы для каждого из 8 федеральных округов России. Организаторы отметили, что методология отбора в этом году включает 3 подхода. Народный выбор, анализ больших данных и экспертиза лингвистов, филологов, журналистов, деятелей культуры, искусства и кино, литературоведов и медиаперсон. Напомню, в прошлом году по итогам народного голосования словом года стала тревожность, а победителями в других номинациях стали слова «окак», «ИИ» и «промпт». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: шансы. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области планируют расширить проект «Учительская карта». В Минпросвещении назвали продолжительность школьного дня. В Приморье спасут исчезнувший в России вид лошадей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области планируют расширить проект «Учительская карта», пишет Кострома Тудей. Она появилась в регионе в прошлом году. Педагоги получают по ней 5000 рублей на посещение культурных мероприятий вместе с учениками. На сегодня картой пользуются более 3000 педагогов из сотен школ. Активнее всего их используют педагоги из Межевского, Антроповского, Шаринского, Нейского и других округов. Теперь возможности проекта хотят расширить. Губернатор поручил организовать поездки учителей и школьников из отдаленных районов в костромские театры и музеи. Кроме того, спектакли и концерты для школьников предлагают проводить в КВЦ «Губернский», так как его зал вмещает вдвое больше зрителей. Школы сами устанавливают режим дня, но он должен соответствовать определенным требованиям, заявил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Его слова приводит газета «РУ». Учебный день каждая школа закрепляет в своих внутренних документах. При этом обязательно учитываются правила СанПин. Уроки не должны начинаться раньше 8 утра, а основные занятия обязаны заканчиваться не позднее 19 часов. Между последним уроком и дополнительными занятиями или следующей сменой должен быть перерыв не менее 30 минут. Для дополнительного образования тоже есть ограничения. Для детей до 7 лет занятия должны заканчиваться не позже 19:30, для школьников от 8 до 15 лет и до 20, а для подростков от 16 до 18 до 21 часа. В Хакасском заповеднике откроют второй в России центр реинтродукции лошади Прижевальского, исчезнувшего на территории страны вида диких лошадей, пишет Лента.ру. Сюда привезут 8 лошадей, разделенных на 2 семейные группы. В этом году у двух кобыл уже родились жеребята. Настоящий прорыв для программы. Как отметил директор заповедника, лошадей возвращают не просто в вольер, а прямо в их исторический дом в степи. Хакасский центр стал вторым в стране после Оренбургского. Сейчас создатели ведут переговоры о завозе из Монголии или Китая новых лошадей, дабы укрепить генетическое разнообразие популяции. Так что у этих редких животных появляется шанс на будущее. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
1: Реклама.
3: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Ювелирная улица Приволжская.
7: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ вода на Стопани 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня. В городе осень.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и Пеппи Ваваров. В Костромской области стартовал эксперимент с цифровым рублем. У россиян появилась возможность сохранить мобильный номер при переезде. Популярный стилист назвал самую модную мужскую прическу. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. У костромичей уже появилась возможность использовать цифровую форму национальной валюты, пишут СМИ 44. Использование цифровых рублей – сугубо добровольное решение. Чтобы воспользоваться новым инструментом, нужно открыть специальный цифровой кошелек в приложении банка участника. Пополнять его можно с обычных карт, но с ежемесячным лимитом не больше 300 тысяч рублей. При этом получать переводы от других людей можно без ограничений. Для бизнеса лимитов на пополнение не предусмотрено. Напоминаю, что цифровыми рублями можно платить за покупки, переводить деньги, рассчитываться с юрлицами и предпринимателями, а также вносить платежи в бюджет. Главный плюс для граждан – полное отсутствие комиссий за все операции. Для бизнеса льготный период действует до конца года, а со следующего введут минимальные тарифы. Россияне теперь могут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план, пишут РИА Новости. Чтобы сохранить номер, нужно подать заявление через специальный сайт оператора базы данных перенесенных номеров. В заявлении указывают сам номер и того оператора, к которому человек хочет перейти. Решение принимается в течение 30 минут. Если перенос невозможен, вам сообщат причину. Если же все в порядке, в течение 5 минут после этого абоненту предложат заключить новый договор с выбранным оператором. Стилист Владислав Лисовец назвал самую актуальную мужскую прическу этого сезона, пишет Лента.ру. Это небрежная кудри, создающий эффект хаоса на голове. Многие уже делают химическую завивку, чтобы добиться такого образа. По словам эксперта, кудри визуально омолаживают и придают легкую небрежность. При этом Лисовец предупреждает, такая прическа подходит далеко не всем. Выбирать ее нужно очень индивидуально с учетом формы лица. Он также советует отдавать предпочтение удлиненным вариантам без бритых висков. Это более универсально. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: всем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: кольца.
1: Реклама.
2: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
3: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
2: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
1: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области запускают масштабную программу развития автотуризма. В Совфеде призвали приравнять врачей и учителей к госслужащим. Россиянка за 90 дней доехала из Петербурга в Китай на велосипеде. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области запускают масштабную программу развития автотуризма до 35 года, пишет администрация города. В планах ремонт 30 новых маршрутов, 90 километров дорог, строительство кемпингов и многофункциональных зон сервиса. Особое внимание уделят подготовке к празднованию 700-летия Ипатьевского монастыря. Среди новых направлений – маршрут путешествия в Галицкую провинцию, который охватит Галич, Чухлому, Солигалич и другие города. Также в области появится паломнический маршрут по древним монастырям. Вместе с тем на въездах в Кострому и Шарью появятся многофункциональные зоны с заправками, кафе и местами для отдыха. Еще три таких объекта построят в Островском районе, Макарьеве и Мантуровском районе. Кроме того, до 35 года запланировано создание 13 модульных гостиниц и двух новых кемпингов. На все это направят более 3 миллиардов рублей. В России предлагают приравнять учителей и врачей к госслужащим, пишет газета.ру. Депутаты считают, это поможет привлечь в профессию больше молодых кадров и дать педагогам дополнительные гарантии. По их словам, на сегодня у начинающих учителей зарплата часто минимальная. Им сложно платить за аренду, не говоря уже об ипотеке. Из-за этого многие либо уходят из профессии, либо переезжают в регионы, где есть местные льготы. Депутаты уверены, если учителей и врачей приравняют к госслужащим, они получат больше мер поддержки, а также надбавки за выслугу лет и стаж. Все это поможет сделать профессию более привлекательной и стабильной. 33-летняя россиянка за 3 месяца доехала на велосипеде из Петербурга до границы с Китаем, пишет газета.ру. Она выехала 1 июня и прибыла к месту назначения 31 августа. Весь путь занял 90 дней. Путешествие оказалось не только интересным, но и опасным. На 11-й день девушка упала с велосипеда, сломала руку и даже потеряла память. Восстановление заняло 12 дней, после чего она продолжила свой путь. Идея поездки родилась из любви к велосипеду и изучения китайского языка. Теперь в планах доехать до Шанхая, покататься по малоизвестным городам, а обратно вернуться уже на самолете. Кто знает, может быть, такие истории вдохновят и нас на большое путешествие. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме приступили к работе более 30 молодых педагогов. В России утвердили план по развитию добровольчества. В России назвали претендентов на звание «Слово года». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карынский. В костромские школы и детские сады пришли больше 30 молодых специалистов, пишет Кострома Тудей. Большинство выбрали школы, а еще 5 человек будут работать с дошколятами и столько же вести кружки и секции в учреждениях доп. Образования. Набор учителей и воспитателей пока продолжается. Обычно выпускники педагогических вузов устраиваются на работу уже осенью, когда видят открытые вакансии. В администрации города отмечают, многие приходят именно в это время, так что список новичков еще пополнится. Стоит отметить, что в первые 3 года работы каждый молодой педагог получает прибавку к зарплате больше 5000 рублей в месяц. А если это студент педнаправления, который уже работает в школе и учится параллельно, ему доплачивают еще 3000. Правительство утвердило план развития добровольчества в России до 2028 года, пишет Коммерсант. План включает 46 мероприятий. Среди них разработка рекомендаций по психологической поддержке волонтеров, внедрение системы поощрений на платформе Добро.рф и включение темы волонтерства в школьные разговоры о важном. Также планируют создать образовательные программы, в том числе по оказанию первой помощи для добровольцев в зонах ЧС, повысить интерес к донорству и привлекать к волонтерству людей старшего поколения. Другая часть мероприятий посвящена международному сотрудничеству. Министерство иностранных дел должно обеспечить участие российских волонтеров в деятельности ООН. Слова «нишевый», «газ», как междометие, и Prime Era, а также ИИ и «колобок» вошли в топ-40 претендентов на звание «Слово года 2026», пишет РИА Новости. Кроме того, впервые в истории проекта наряду со словами года будут выбраны слова-символы для каждого из 8 федеральных округов России. Организаторы отметили, что методология отбора в этом году включает 3 подхода. Народный выбор, анализ больших данных и экспертиза лингвистов, филологов, журналистов, деятелей культуры, искусства и кино, литературоведов и медиаперсон. Напомню, в прошлом году по итогам народного голосования словом года стала тревожность, а победителями в других номинациях стали слова «о как», «ИИ» и «промпт». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: фильм.
1: Ну что, дорогие мои, добрались до пятницы. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Говорю я всем, кто слушает Радио Ваня. Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня 4 сентября. Всех с наступающими выходными. Ну а прямо сейчас, пока пятница еще не завершилась, предлагаю сыграть в угадай фильм. Правила несложные. Я включу отрывок из известного кинофильма. Если вдруг вы вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас современная российская семейная кинокомедия. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте.
2: Это я, Павел, я вам звонил.
4: Привет.
2: Вот, это моя семья.
4: Вот. Ты как клещ, вот клещ. Цепился и не вытаскиваешься вообще.
2: Дом-то у вас какой? Роскошный.
4: Что? У меня мало времени.
2: Это Настя, дочка моя, певицей хочет быть.
1: Уверен, многие вспомнили название этой кинокартины. Звоните, жду ваших звонков. 325-696, код города 812. В подарок фирменный шопер от Радио Ваня. Вещь в хозяйстве незаменимая. Давайте играть.
0: Угадай фильм на Радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуйста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня. Настройся на осень.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: В одной замечательной песне пелось: «Согревает мужика в холода», что правильно, борода. Сегодня, друзья мои, Всемирный день бороды, праздник бородатых мужчин. О его традициях и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Традиция зародилась в 2010 году по инициативе Международного сообщества бородачей. Дата выбрана не случайно. Она отсылает к 5 сентября 1698 года, когда Петр I ввел налог на ношение бороды. Современные носители как бы выражают солидарность с теми, кто в прошлом отстаивал право на собственный стиль.
0: Четвертое место.
1: Одна из главных традиций – отказ от бритья в этот день в знак солидарности с теми, кто носит бороду. Даже легкая коррекция окантовки обычно допускается только руками профессионального барбера.
0: Третье место.
1: В Австралии устраивают соревнования по метанию топора на дальность среди бородачей, а в Соединенных Штатах проводят международный чемпионат.
0: Второе место.
1: В Испании организуют шуточные боксерские поединки между бородатым мужчиной и его, правильно, гладко выбритым оппонентом.
0: Первое место.
1: В шведском городке Денксборг сложилась довольно радикальная традиция. Мужчин без бороды на один день изгоняют из города. Оставшиеся бородачи сжигают чучело тех, кто предпочитает бриться.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области планируют расширить проект «Учительская карта». В Минпросвещении назвали продолжительность школьного дня. В Приморье спасут исчезнувший в России вид лошадей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области планируют расширить проект «Учительская карта», пишет Кострома Тудей. Она появилась в регионе в прошлом году. Педагоги получают по ней 5000 рублей на посещение культурных мероприятий вместе с учениками. На сегодня картой пользуются более 3000 педагогов из сотен школ. Активнее всего их используют педагоги из Межевского, Антроповского, Шаринского, Нейского и других округов. Теперь возможности проекта хотят расширить. Губернатор поручил организовать поездки учителей и школьников из отдаленных районов в костромские театры и музеи. Кроме того, спектакли и концерты для школьников предлагают проводить в КВЦ «Губернский», так как его зал вмещает вдвое больше зрителей. Школы сами устанавливают режим дня, но он должен соответствовать определенным требованиям, заявил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Его слова приводит газета «РУ». Учебный день каждая школа закрепляет в своих внутренних документах. При этом обязательно учитываются правила СанПин. Уроки не должны начинаться раньше 8 утра, а основные занятия обязаны заканчиваться не позднее 19 часов. Между последним уроком и дополнительными занятиями или следующей сменой должен быть перерыв не менее 30 минут. Для дополнительного образования тоже есть ограничения. Для детей до 7 лет занятия должны заканчиваться не позже 19:30, для школьников от 8 до 15 лет до 20, а для подростков от 16 до 18 до 21 часа. В Хакасском заповеднике откроют второй в России центр реинтродукции лошади Прижевальского, исчезнувшего на территории страны вида диких лошадей, пишет лента. Сюда привезут 8 лошадей, разделенных на 2 семейные группы. В этом году у двух кобыл уже родились жеребята. Настоящий прорыв для программы. Как отметил директор заповедника, лошадей возвращают не просто в вольер, а прямо в их исторический дом в степи. Хакасский центр стал вторым в стране после Оренбургского. Сейчас создатели ведут переговоры о завозе из Монголии или Китая новых лошадей, дабы укрепить генетическое разнообразие популяции. Так что у этих редких животных появляется шанс на будущее. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
1: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
6: Радио Ваня. Бой. Этой осенью.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Ваня». Новости. Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области стартовал эксперимент с цифровым рублем. У россиян появилась возможность сохранить мобильный номер при переезде. Популярный стилист назвал самую модную мужскую прическу. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. У костромичей уже появилась возможность использовать цифровую форму национальной валюты, пишут СМИ-44. Использование цифровых рублей – сугубо добровольное решение. Чтобы воспользоваться новым инструментом, нужно открыть специальный цифровой кошелек в приложении банка участника. Пополнять его можно с обычных карт, но с ежемесячным лимитом не больше 300 тысяч рублей. При этом получать переводы от других людей можно без ограничений. Для бизнеса лимитов на пополнение не предусмотрено. Напоминаю, что цифровыми рублями можно платить за покупки, переводить деньги, рассчитываться с юрлицами и предпринимателями, а также вносить платежи в бюджет. Главный плюс для граждан – полное отсутствие комиссий за все операции. Для бизнеса льготный период действует до конца года, а со следующего введут минимальные тарифы. Россияне теперь могут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план, пишут РИА Новости. Чтобы сохранить номер, нужно подать заявление через специальный сайт оператора базы данных перенесенных номеров. В заявлении указывают сам номер и того оператора, к которому человек хочет перейти. Решение принимается в течение 30 минут. Если перенос невозможен, вам сообщат причину. Если же все в порядке, в течение 5 минут после этого абоненту предложат заключить новый договор с выбранным оператором. Стилист Владислав Лисовец назвал самую актуальную мужскую прическу этого сезона, пишет Лента.ру. Это небрежные кудри, создающие эффект хаоса на голове. Многие уже делают химическую завивку, чтобы добиться такого образа. По словам эксперта, кудри визуально омолаживают и придают легкую небрежность. При этом Лисовец предупреждает, такая прическа подходит далеко не всем. Выбирать ее нужно очень индивидуально с учетом формы лица. Он также советует отдавать предпочтение удлиненным вариантам без бритых висков. Это более универсально. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио «Ваня».

0: Реклама.
1: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясельчиков, 31А, телефон 47-07-18.
2: Центр инфекционных заболеваний.
3: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
4: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
5: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Поп-исполнительница Анна Асти показала, как проводит время вдали от сцены и плотного гастрольного графика. Артистка поделилась в социальных сетях кадрами из своей загородной жизни и показала урожай, который собрала в этом году. На опубликованных фотографиях певица запечатлела уютные моменты отдыха, а также показала овощи, выращенные на собственном огороде. Урожай у исполнительницы хита «Царица» получился внушительным. «Бесконечно прекрасные моменты моей жизни, ну и 10% моего урожая в этом

0: 2019 году, подписала публикацию Анна. Ранее сообщалось, что певица приобрела целую деревню. Она рассказала, что мечтала найти место, где можно спрятаться от городской суеты, внимания окружающих и почувствовать атмосферу детства, связанную с поездками к прабабушке. Сейчас артистка активно занимается обустройством своего загородного пространства. Анна Асти восстанавливает старинный купеческий дом, лично контролирует строительство конюшни, а также заботится о лошадях. Их у певицы уже 28.
1: Звездный час. Ваня, радио Ваня.

0: И яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Народный артист России Сергей Безруков вновь напомнил поклонникам о культовом сериале «Бригада». На премьере фильма «Не по-детски» актер встретился со своим давним коллегой Фархадом Махмудовым, сыгравшим в криминальной драме «Фаро», одного из знакомых главного героя Саши Белого. Безруков и Махмудов решили повторить один из запомнившихся зрителям моментов «Бригады». Они радостно побежали навстречу и крепко обнялись почти так же, как и герои в сериале. Спустя 24 года после выхода «Бригады» сцена получила совсем другое настроение. Если в криминальной драме история персонажей развивалась на фоне жестоких событий, то теперь встреча актера стала поводом для теплых воспоминаний и ностальгии. Напомним, «Бригада» вышла на экраны в 2002 году и стала одним из самых популярных российских сериалов начала нулевых. Сергей Безруков исполнил в проекте главную роль Александра Белого, известного как Саша Белый. Вместе с ним в сериале сыграли Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков и другие актеры.

Реклама. Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ вода на Стопани 44. Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
3: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров».
4: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Друзья, на сегодня для вас отличные новости. Смерть печатной журналистики откладывается еще на сезон. Ажиотаж вокруг первого сезона сериала «Газета» духовного наследника и спин-оффа легендарного офиса Грега Дэниела показал, насколько востребованы у публики ситкомы про трудовые будни. И пускай запуск первого сезона прошел не без буксовки, второй сезон обещает раскрыться уже на всю полную. Напомню, в первом сезоне мы познакомились с редакцией газеты «Толецкий правдоруб», умирающим изданием на Среднем Западе США. Когда-то здесь работало больше 1000 сотрудников, а теперь редакция, в которой и 10 человек не наберется, ютится в углу безликого офиса, который делит с отделом продаж предприятия по производству туалетной бумаги. Спасать это безнадежное дело пришел Нед Сэмпсон, молодой амбициозный главред, мечтающий вернуть газете ее былую славу. Делать это приходится с командой дилетантов, без бюджета и вопреки козням мстительного редактора онлайн-версии газеты «Итальянки Эсмеральды». Во втором же сезоне съемочная группа, ранее снимавшая документальный фильм о буднях скрэнского офиса «Дандер Мифлин», находит новый сюжет. На этот раз их камеры направлены на умирающую печатную газету, которую издатель отчаянно старается спасти силами репортеров-добровольцев. Документалисты день за днем фиксируют, как небольшой коллектив пытается удержать издание на плаву в эпоху, когда бумажная пресса стремительно уходит в прошлое. У штурвала проекта стоит Грег Дэниелс, тот самый создатель культового сериала «Офис», и поверьте, его дух этот спин-офф очень точно перенес. Во главе всей этой истории невероятный актерский дуэт, который стал настоящим украшением проекта. В его основе Доналд Глисон в роли Неда Сэмпсона, известного нам по «Звездным войнам». Он играет молодого и амбициозного главного редактора, который пытается спасти умирающую газету. Его персонаж — это идейный вдохновитель и тот самый человек с миссией, который пытается вдохнуть жизнь в толецкий правдоруб. Рядом с ним блистает актриса Сабрина Импачиаторе в роли Эсмеральды, итальянская фурия, которую вы могли видеть в «Белом лотосе». Ее персонаж – главный редактор онлайн-версии газеты, которая сопротивляется планам Неда и предпочитает наполнять издание кликбейтом и статьями из интернета. В сериале она создает такую же хаотичную и нелепую динамику, как и легендарные персонажи «Офиса». Единственный актер из оригинального «Офиса», который вернулся к своей роли – Оскар Нуньес. И это не просто камео. Его персонаж стал полноправным членом команды, а сцена, где он с ужасом узнает съемочную группу, стала одной из самых смешных в первом сезоне. Кроме того, некоторые актеры проходили стажировку в реальной газете, чтобы лучше понять свою роль. Да уж, мы слишком много отдали внимания «Офису», но поверьте, газета – это нечто большее, чем просто спин-офф. Это самостоятельная и смешная история о людях, которые пытаются сохранить лицо, когда все идет ко дну. И кажется, у этих ребят даже есть чему поучиться. На этом пока все, но не переключайтесь, впереди еще много громких премьер и новинок. Второй сезон увидит свет 9 сентября, возрастное ограничение 18+.
5: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят, английский язык для учеников с 1 по 8 классы, робототехника для детей от 5 до 15 лет, репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
7: Центр инфекционных заболеваний.
8: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
9: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
10: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
11: Ювелирная улица Приволжская.
12: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
14: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Буэнос-Айресе будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит лишь плюс 9 градусов. И, кстати, именно этот красивый портовый город – родина танго. Иммигранты привозили сюда свои танцы, и танго появилось на их основе. Кроме того, в столице Аргентины вы увидите влияние множества культур, в частности, испанской, итальянской и французской. Например, в городе множество зданий, напоминающих парижские бежевые дома, есть и примеры испанской архитектуры. За это сочетание Буэнос-Айрес даже называют южноамериканской Европой. Что же, а вот в Костроме обещают дожди. Днем температура воздуха составит плюс 14, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%, согласно сервису Яндекс.Погода.
13: Радио Ваня. Отличная погода.
15: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
13: Ваня.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: В одной замечательной песне пелось «Согревает мужика в холода», что правильно, борода. Сегодня, друзья мои, Всемирный день бороды, праздник бородатых мужчин. О его традициях и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Традиция зародилась в 2010 году по инициативе Международного сообщества бородачей. Дата выбрана не случайно. Она отсылает к 5 сентября 1698 года, когда Петр I ввел налог на ношение бороды. Современные носители как бы выражают солидарность с теми, кто в прошлом отстаивал право на собственный стиль.
0: Четвертое место.
1: Одна из главных традиций – отказ от бритья в этот день в знак солидарности с теми, кто носит бороду. Даже легкая коррекция окантовки обычно допускается только руками профессионального барбера.
0: Третье место.
1: В Австралии устраивают соревнования по метанию топора на дальность среди бородачей, а в Соединенных Штатах проводят международный чемпионат.
0: Второе место.
1: В Испании организуют шуточные боксерские поединки между бородатым мужчиной и его, правильно, гладко выбритым оппонентом.
0: Первое место.
1: В шведском городке Денксборг сложилась довольно радикальная традиция. Мужчин без бороды на один день изгоняют из города. Оставшиеся бородачи сжигают чучело тех, кто предпочитает бриться.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Я уже неоднократно говорил, что при знакомстве в интернете нужно быть предельно бдительным. Конечно, на расстоянии сразу невозможно определить, что это за человек, но при личной встрече нужно держать ухо востро. Героине этой истории в бдительности, пожалуй, не откажешь. Познакомилась с мужчиной, хороший, скромный, общается без пошлостей, сказал, что разведен, живет с сыном. Продолжает общаться пока что, виртуально рассказывает, что в поиске работы уже 2 месяца, переживает из-за этого, потом наконец-то работу находит, счастлив, пишет, что наконец-то может пригласить на свидание. Женщина-то умная, понимает, что денег-то у него нет, поэтому предлагает просто погулять. Он радостно соглашается, вечером перед встречей начались откровения, что 3 месяца назад... его обманули мошенники. Продал квартиру, из-за чего переехал жить к сыну с его женой. Потом машину, дачу, уволился с работы. В общем, понимаете, чем дело-то закончилось. Да, женщина его, конечно же, заблокировала. И правильно сделала. Хотя интересно было бы, наверное, все-таки на него посмотреть вживую. И еще раз, друзья мои, будьте бдительны при знакомствах в интернете. И несмотря ни на что, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
3: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
5: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
4: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе «Эроглонасс». Между Россией и Северной Кореей вскоре планируется возведение в эксплуатацию моста и автомобильного пункта пропуска. Американский актер Джордж Клуни получил почетного «Золотого льва» в Венеции. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе персональной безопасности на базе «Эроглонасс». Уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передать сигнал о происшествии экстренным службам, сообщил газете «Ру» генеральный директор акционерного общества «Глонасс» Алексей Ракевич во время Восточного экономического форума 2026. Тревожная кнопка будет доступна в мобильном приложении. После ее нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. В ней будут указаны данные образовательного учреждения, характер происшествия и контакты ответственных сотрудников. Затем информацию направят в региональную систему 112. Между Россией и Северной Кореей вскоре планируется введение в эксплуатацию моста и автомобильного пункта пропуска «Хасан». Об этом сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. Его цитирует ТАСС. По словам министра, прямое автомобильное сообщение между Россией и КНДР оптимизирует логистику, позволит нарастить объемы взаимной торговли, а также позволит предпринимателям сократить транспортные издержки. В августе стало известно, что строительство автомобильного моста через реку Туманная на границе России и Северной Кореи находится на финальной стадии. Протяженность мостового перехода составит почти 5 километров, самого моста 1 километр. На нем обустроят две полосы. В апреле 26 года на границе завершилась стыковка пролетного строения. И в завершении выпуска американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни получил почетного «Золотого льва» на открытии 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Фестиваль открылся с вручения Клуни почетного приза за карьерные достижения. Артист неоднократно участвовал в фестивале как актер и представлял свои режиссерские работы, которые получали различные награды. На открытии показали конкурсный фильм «Чернила» британского режиссера Дэнни Бойла, известного по картинам «На игле» и «Миллионер из трущоб». Новая лента посвящена медиамагнату Руперту Мердоку. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Буэнос-Айресе будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит лишь плюс 9 градусов. И, кстати, именно этот красивый портовый город – родина танго. Иммигранты привозили сюда свои танцы, и танго появилось на их основе. Кроме того, в столице Аргентины вы увидите влияние множества культур, в частности, испанской, итальянской и французской. Например, в городе множество зданий, напоминающих парижские бежевые дома, есть и примеры испанской архитектуры. За это сочетание Буэнос-Айрес даже называют Южноамериканской Европой. Что же, а вот в Костроме обещают дожди. Днем температура воздуха составит плюс 14, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88% согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня пятница, 4 сентября, и на вечер и вечерок хочется посоветовать что-то необременительное. Какую-нибудь легкую комедию. Так и поступлю. Фильм называется «Как бы беременна». Не путать с фильмом, в котором есть приставка «немножко». Сейчас мы говорим о картине, вышедшей в 2025 году. Действительно легкая комедия. Так и хотелось бы сказать, что для семейного просмотра. Но нет, друзья, присутствует одна сценка только для взрослых. Правда, ее необходимости я не понял, но режиссер так увидел свою историю, ничего с этим поделать нельзя. Главную героиню зовут Лени, дама хорошо зарабатывает, живет себе не тужит, работает в школе, меняет парней как перчатки, пока ее лучшая подруга не решается завести ребенка. Вот здесь Лени начинает каким-то образом завидовать и не находит ничего лучше, чем также придумать себе беременность. Женщина наслаждается всеобщим вниманием, тем, как ей уступают место в транспорте и умиляются ее животику. Она даже отправляется на йогу, где знакомится с будущей мамой Меган. Женщины становятся подругами, а Лени знакомится с братом Меган Джошем. Естественно, мужчина также уверен в ее интересном положении. Кстати, это действительно комедия положений, откровенно говоря, смешная. Лично мне девушку было немножко жаль, потому что одиночество и неприкаянность приводят к нелепым поступкам. И все это иногда выглядит не очень смешно. Но главная героиня, друзья мои, честно признаюсь, милашка, и наблюдать за ней интересно. Кино на вечер. Как бы беременна, смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Давненько что-то мы не говорили о паранормальном. И вот оно случилось. Сразу двое жителей юго-западной части Пенсильвании поведали о своих встречах с удивительными существами. Первой стала женщина. Она вышла из дома и увидела двух, да, опять их, бигфутов, покрытых светло-коричневой шерстью. Вот только если обычные бигфуты ассоциируются с высоким ростом, то эти создания были маленькими. Вы представляете, примерно метр с кепкой. Существа весело гонялись друг за другом, как будто играли в салочки. Второй похожий случай произошел на следующий день в соседнем округе. И хотя очевидцы клянутся, что видели странных мини-бигфутов своими глазами, понятно, что никаких доказательств, к сожалению, не имеется, что они все сотовые телефоны дома пооставляли. Поэтому остается верить на слово и размышлять, почему криптиды вдруг стали меньше. То ли новый вид, а может быть, это были просто детеныши. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули Техэкспо обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. Техэкспо. Надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня.
1: Без тебя жизни нет, я не могу найти, сколько ни жми стене.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
3: Министерство здравоохранения намерено изменить порядок проведения диспансеризации в России. Продленку в детских садах могут поддержать работодатели и вузы. Россиянка за 90 дней доехала на велосипеде из Петербурга в Китай. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство здравоохранения намерено изменить порядок проведения диспансеризации в России, добавив новые исследования. Об этом ТАСС рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике

0: Минздрава России Любовь Дроздова. Она пояснила, что ведомство подготовило проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Изменения, направленные на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний, и должны сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска. В новом порядке будет прямо закреплена в качестве цели диспансеризации оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Продленку в детских садах могут поддержать работодатели и вузы. На открытие одной группы продленного дня в детском саду может и не потребоваться дополнительных вложений. Организовать ее можно с помощью перераспределения средств. Также поддержать эту инициативу могли бы работодатели и вузы, которым выгодна работа детского сада в определенной локации, считает зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Так, в беседе она прокомментировала инициативу своих коллег, которые призвали продлить работу детских садов до 20:00. По словам Буцкой, такие группы на продленке точно появятся в дошкольных учреждениях. Сейчас регионам предстоит подумать и решить, как лучше воплотить эту идею в жизнь. И в завершении выпуска. 33-летняя россиянка за 90 дней доехала на велосипеде из Петербурга в Китай. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости». Девушка копила на путешествия, работая продакт-менеджером и репетитором иностранных языков. Из Петербурга она выехала 1 июня, а уже 31 августа была на границе с Китаем. В пути она провела 3 месяца. К дождю и ветру в лицо, по ее словам, она со временем привыкла. Во время путешествия она также отметила свой день рождения. В тот момент она была в Тюмени. В планах у девушки доехать до Шанхая и покататься по малоизвестным городам. А обратно она полетит уже на самолете. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Буэнос-Айресе будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит лишь плюс 9 градусов. И, кстати, именно этот красивый портовый город – родина танго. Иммигранты привозили сюда свои танцы, и танго появилось на их основе. Кроме того, в столице Аргентины вы увидите влияние множества культур, в частности, испанской, итальянской и французской. Например, в городе множество зданий, напоминающих парижские бежевые дома. Есть и примеры испанской архитектуры. За это сочетание Буэнос-Айрес даже называют южноамериканской Европой. Что же, а вот в Костроме обещают дожди. Днем температура воздуха составит плюс 14, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Ваня.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

0: радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло.
5: Ваня. Радио Ваня.

глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

стоят девчонки, юбки по колено. Перехода метром полентена. Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Hello?

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты свой.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет. Нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Тверди.